слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радіо УФМ.

0: Все герои носят плащи, они не нужны им для защиты. В каске, в погонах, халате и маске, раны, жгуты и повязки.
1: Пока экраны покоряли Marvel и DC, они смогли спасти мир без миссии.

0: радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
1: Да, детка, я смотрю на тебя, я слежу за тобой, я чувствую тебя. И я здесь не случайно, я пришел забрать тебя, да, именно тебя, в волшебный мир Тимура Сказки.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату. Необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. В России необходимо предоставить выпускникам возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам. Это особенно важно, если учесть, что дети и их родители во время экзаменационного периода находятся в постоянном стрессе. Дополнительный шанс очень важен для них, отметил сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Так он прокомментировал инициативу члена Общественной палаты Российской Федерации Владислава Гриба, который предложил разрешить школьникам пересдавать все предметы во время ЕГЭ. Сегодня это допускается только на один предмет. Он напомнил, что в любом случае срок сдачи ЕГЭ ограничен, поэтому можно не опасаться, что дети начнут пересдавать экзамены по 5 раз. И в завершении выпуска: в России меняется сфера здорового питания. Жители начинают по-другому относиться к этому вопросу, создают новые тренды. Один из них – это поиск эмоционального благополучия в еде, который заключается в том, что люди ориентируются не только на физическое самочувствие, но и психологическое состояние, которое формируется под действием тех или иных продуктов, рассказала диетолог Нурия Дианова. Современный потребитель ищет продукты, которые не только насыщают, но и поддерживают эмоциональное состояние, помогают справляться со стрессами, дарят ощущение комфорта, пояснила врач. В то же время основным трендом, по ее словам, остается акцент на чистой и понятной еде, то есть покупке минимально обработанных натуральных продуктов с понятным составом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио. На 107.9 FM.
3: Реклама. На УФМ. 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
9: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230, телефон 8-918-447-29-95, 8-918-447-29-95.
5: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахуа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заплотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
8: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону плюс 7-918-123-43-43.
9: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
10: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
11: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости.
1: Проверить уплату утильсбора теперь можно на сайте таможенной службы. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Приморье состыковали новый автомобильный мост на границе России и КНДР. Две страны разделяют русло реки Туманное. В 2024 году начали строить автомобильный мост. Открыть движение планируют в июне. Раньше автомобильного сообщения между Россией и КНДР не было. Скоро грузы будут возить и по автодороге. Водители-дальнобойщики смогут посетить одну из самых закрытых стран в мире. Возможно, в будущем такая возможность появится и у автотуристов. Но пока КНДР открыт только для организованных групп. Проверить информацию об уплате утильсбора теперь можно на сайте Федеральной таможенной службы. Раньше для этого приходилось пользоваться платными сервисами. Новый сервис пригодится не только тем, кто планирует покупку автомобиля за границей. Если вы приобретаете автомобиль в России, который ранее ввезли параллельным импортом, тоже обратите внимание. Теперь машину можно пробить по ВИНу и выяснить, уплачен ли за нее утильсбор. Если этого не сделать, есть риск купить автомобиль с долгами по налогам. В Московской области запретят продажу бензина подросткам. В местном парламенте приняли решение изменить закон с 1 сентября этого года. Исключение сделают только для водителей мопедов и мотоциклов, у которых есть права категории. Документы нужно предъявлять на кассе аналогично покупке алкоголя. Меру вводят из-за резкого роста аварий с участием подростков на питбайках и квадроциклах. Запрет покупки бензина должен затруднить их доступ за руль. Впрочем, еще важнее, чтобы опасность такой техники осознавали их родители. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ. УФМ. На 107. На 107.9 FM.
2: Правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус «Ветеран боевых действий». Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

Ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, вечерняя заря багрово-красная к плохой погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 6 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность с местами. Возможны осадки. Световой день составит 14 часов 29 минут. Магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Кореновске облачно с прояснениями, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.

0: Реклама на UFM.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов, газобетонные и отсевные блоки, забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
5: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт Шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
7: 918-47-48-7.
6: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Краснодарский край вошел в число 21 региона, которым списали две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для Кубани объем списания составил 24 миллиарда 54 миллиона 713 300 рублей. Объем списанных средств соответствует вложениям регионов в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов, развитие промышленности и реализацию национальных инвестиционных проектов. Мишустин отметил, что такие меры остаются одним из наиболее эффективных способов поддержки развития инфраструктуры и создания благоприятных условий для бизнеса. В апреле жители Краснодарского края активно выражали свое мнение в соцсетях, причем наибольшее число обращений касалось качества дорожного покрытия и состояния прилегающих территорий. Эти данные были озвучены в ходе расширенного совещания под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, посвященного деятельности Центра управления регионом. Наибольшую обеспокоенность у граждан вызывали состояние дорожной инфраструктуры, вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, обращения с бытовыми отходами. Стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В этом году жители могут выбрать одну из трех территорий. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам по улице Пушкина от Пролетарской до Комсомольской, благоустройство сквера в 302-м квартале и благоустройство общественной территории сквер по улице Ленина 68 и Ленина 70 в Усть-Лабинске. Проголосовать можно до 12 июня. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. Депутат Суворовского сельского поселения Роман Оревян совместно с учащимися и педагогами школы номер 9 организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для наших бойцов в зону проведения СВО. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Особое место в посылках заняли письма от школьников с теплыми словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. В России растет средний срок автокредита как на новое авто, так и на машины с пробегом. В марте этого года он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн». Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Реклама на УФМ. ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс». При поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры Кубань. Справки по телефону +7 918 123 43 43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
7: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологий безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
6: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

ветер дует. Прогноз погоды. По народным приметам, вечерняя заря багрово-красная к плохой погоде. По прогнозам синоптиков, в среду 6 мая в Краснодарском крае ожидается переменная облачность. С местами возможны осадки. Световой день составит 14 часов 29 минут. Магнитное поле спокойное. В Усть-Лабинске пасмурно, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 11. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 3 метра в секунду. В Кореновске облачно с прояснениями, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 10. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2-3 метра в секунду.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В 2025 году число самозанятых в России выросло почти на 27%, превысив показатель в 15 миллионов 400 тысяч человек. Такие изменения указывают на переход этой формы занятости в устойчивый сегмент рынка труда. Об этом газете «Известия» сообщил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гаврин. По словам депутата, такие показатели свидетельствуют о том, что самозанятость перешла в сложившийся сегмент рынка труда. Гаврин подчеркнул, что основную роль в росте популярности такой формы занятости сыграла простота режима налога на профессиональный доход. Граждане имеют возможность зарегистрироваться всего за несколько минут, при этом им не нужно посещать налоговую, сдавать декларации и использовать кассовую технику. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники на двоих. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России на своем сайте. В рейтинг которого вошли как зарубежные, так и внутренние направления, где туристы тратят меньше всего при покупке организованного тура. Сильнее всего снизились средние траты на поездки во Вьетнам, Китай и Россию. Турция немного подорожала, а Мальдивы резко прибавили в среднем чеке. Абхазия – самое доступное направление мая, говорится в сообщении. На внутреннем направлении уменьшился интерес к Краснодарскому краю, но вырос к Санкт-Петербургу, Кавказским минеральным водам, Калининграду и Татарстану. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».
1: Радио.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости спорта.
1: В Баку на Кубке Европы по художественной гимнастике российские спортсменки в 6 дисциплинах заняли 5 призовых мест в личных соревнованиях. Арина Ковшова стала первой с мячом и второй с обручем. Мария Борисова первой с лентой и третьей с мячом. В группах команда выиграла упражнение с 3 обручами и 2 парами булав. На крупном теннисном турнире в Мадриде Мира Андреева проиграла в финале со счетом 3-6, 5-7 23-й ракетки мира украинки Марти Костюк. В российской премьер-лиге в центральном матче тура ЦСКА «Зенит» интриги не получилось, даже несмотря на то, что москвичи уже на 5-й минуте вышли вперед, пенальти реализовал Иван Обляков. Уже на 30-й минуте, по иронии судьбы, бывший армеец, а ныне игрок «Зенита» Игорь Дивеев счет сравнял, а за полчаса до финального свистка был установлен окончательный счет матча 3-1 в пользу «Зенита», который в следующем туре сыграет 10 мая дома с записным аутсайдером «Сочи». Калининградская «Балтика» практически выбыла из борьбы за бронзу. Команда в 6 последних матчах чемпионата ни разу не выигрывала и в последних 2 встречах уступила. В этом туре 0-1 «Рубину», причем балтийцы последние 13 минут доигрывали встречу в десятером. За 2 тура до финиша калининградцы отстают от идущего на 3-м месте «Локомотива» на 4 очка, и в следующем туре «Лока» и «Балтика» сыграют в Москве. Отметим 7-матчевую серию без побед махачкалинского «Динамо». Динамовцы на своем поле уступили 1-2 Ростову, и теперь задача дагестанской команды не вылететь в первую лигу напрямую. Баскетболисты казанского «Уникса» со счетом 74-63 обыграли МБА «МАИ» в Москве и без проблем стали первыми полуфиналистами соревнований, победив в серии до 3 побед 3-0, а «Зенит» хоть на выезде выиграл у «Уралмаша» 82-65, но полуфиналистом единой лиги не стал. Еще потребуется как минимум 1 игра, которая пройдет в понедельник, опять же, на площадке «Уральцев». После 3-летнего перерыва волейболисты новосибирского «Локомотива» стали призерами чемпионата России. Сибиряки серию игр за бронзу выиграли 3-2 у питерского «Зенита», обыграв в решающем матче в 3 партиях зенитовцев на их площадке. В Душанбе на турнире большого шлема под дзюдо в весовой категории до 73 килограмм Карен Галстян стал серебряным призером, а у еще одного российского представителя Данила Лаврентьева бронзовая награда. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Слабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался. И походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

0: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
1: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
2: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
1: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
2: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо. Но главное, сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс-агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей и знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70. В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше полутора сотен. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли двоих несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: Реклама на УФМ. Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Хит FM. Реклама на УФМ. Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
6: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
1: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицирует третью модель. Компактный кроссовер К40 построен на базе китайского «Джили Атлас». Скорее всего, отличия от оригинала будут минимальны. Напомним, уже оформлены документы на первую модель. К50 на базе «Манжара» встанет на конвейер в ближайшее время. На очереди седан C40 на базе «Префейс». Новый Чанган Юни S оказался дешевле, чем ожидалось. Кроссовер в базовой комплектации стоит от 3 миллионов рублей. В топовой на 200 тысяч дороже. Конкурирующий Джили Атлас стоит почти 3,5. На цену позитивно повлиял запуск российского производства. Чанган Юни S теперь выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде. АвтоВАЗ запустил сервисную компанию «Нива Тревел». У внедорожников бесплатно заменит несколько сальников в трансмиссии. Ранее многие владельцы новых машин столкнулись с течами масла из раздаточной коробки и редукторов мостов. Поэтому в АвтоВАЗе решили провести профилактику. Проверить машину на отзыв можно через официальный сайт «Лады». У многих автопроизводителей есть спортивные линейки моторных масел. Например, у Toyota, кроме штатных масел под своей маркой, есть Toms. Это отдельная марка масел, которая испытана автогоночными сериями, мотокроссом и другими соревнованиями. Спортивные масла рассчитаны на более жесткие нагрузки. Длительную езду по трассе, в жару, пробки, активную езду и не только. Подробнее о различиях обычных и спортивных масел расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
1: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
0: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
1: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИПИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Краснодарский край вошел в число 21 региона, которым списали две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для Кубани объем списания составил 24 миллиарда 54 миллиона 713 тысяч 300 рублей. Объем списанных средств соответствует вложениям регионов в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов, развитие промышленности и реализацию национальных инвестиционных проектов. Мишустин отметил, что такие меры остаются одним из наиболее эффективных способов поддержки развития инфраструктуры и создания благоприятных условий для бизнеса. В апреле жители Краснодарского края активно выражали свое мнение в соцсетях, причем наибольшее число обращений касалось качества

0: дорожного покрытия и состояния прилегающих территорий. Эти данные были озвучены в ходе расширенного совещания под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, посвященного деятельности Центра управления регионом. Наибольшую обеспокоенность у граждан вызывали состояние дорожной инфраструктуры, вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, обращения с бытовыми отходами. Стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В этом году жители могут выбрать одну из трех территорий. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам по улице Пушкина от Пролетарской до Комсомольской, благоустройство сквера в 302-м квартале и благоустройство общественной территории сквер по улице Ленина 68 и Ленина 70 в Усть-Лабинске. Проголосовать можно до 12 июня. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. Депутат Суворовского сельского поселения Роман Аревян совместно с учащимися и педагогами школы номер 9 организовали сборы и отправку гуманитарной помощи для наших бойцов в зону проведения СВО. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Особое место в посылках заняли письма от школьников с теплыми словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. В России растет средний срок автокредита как на новое авто, так и на машины с пробегом. В марте этого года он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Усть-Лабинск FM.

0: реклама на UFM.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-160. 56-09-09. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Америка. Радио УФМ. Реклама на УФМ. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
1: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1. Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Бинокль с искусственным интеллектом способен распознавать объекты в полной темноте. Гонконгский стартап SCOPIX представил одноименный бинокль с поддержкой искусственного интеллекта. В отличие от классических приборов ночного видения, новинка не только видит в темноте, но и помогает пользователю понять, что именно он смотрит. Устройство анализирует изображение в реальном времени и распознает объекты, от животных до достопримечательностей. После этого система выводит информацию, название, описание или даже среду обитания, если речь о животном. При желании данные можно озвучить, чтобы не отвлекаться от наблюдения. Заявленная точность достигает 98%, но может зависеть от конкретных условий. С технической стороны бинокль использует специальный сенсор уровня Starlight и инфракрасную подсветку с длиной волны 850 нанометров. Это позволяет видеть почти в полной темноте на расстоянии до 300 метров. Бинокль поддерживает 8-кратный цифровой зум, запись видео в 4К и съемку фото с разрешением 8 мегапикселей. Материал записывается на встроенный накопитель объемом 32 гига с возможностью расширения картами памяти. Устройство весит около 410 граммов, поддерживает установку на штатив и работает до 4 часов от одного заряда. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Поставки ожидаются в августе.
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на УФМ.
1: 8 мая, 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Ольга Купцова, эксперт по личному страхованию Росгосстраха, рассказала, на какие красные флаги стоит обратить внимание еще до отправки ребенка в летний лагерь. Первое, что стоит проверить родителям, внесен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Это базовый критерий безопасности. Если лагерь есть в реестре, значит, он прошел проверку и может официально принимать детей. Проверить лагерь можно на сайте детскийотдых.рф. Если организации нет в реестре, это серьезный повод отказаться от путевки. В таком случае родители не могут быть уверены, что на территории соблюдаются санитарные, противопожарные и другие обязательные требования, а сама организация имеет право проводить детский отдых. Почти половина, 47% опрошенных россиян заявили, что допускают переплату по финансовым продуктам, в первую очередь по кредитам, если это позволяет сэкономить время и избежать сложностей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. Из них 61% готовы переплатить до 5% от потенциальной выгоды, 31% согласны на переплату в диапазоне 5-10% и 8% признают, что могут заплатить еще больше ради простоты и скорости оформления. При этом только 38% респондентов уверены, что понимают, сколько именно они теряют, выбирая более простые решения. Еще 44% лишь предполагают наличие переплаты, но не могут ее оценить, а 18% вовсе не задумываются об этом. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам – проемам, порогам и камням для петель. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репортинформ.
0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
5: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
6: Вот это реальный выбор! Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
7: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1. Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8-800-44-44-623. Сайт контракт23.рф.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30. Радио. Радио. Радио. На 107.9 FM.
9: Простым языком об экономике в программе
10: «Кошелек». Из российских торговых центров начали уходить иностранные бренды. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Из российских торговых центров начали уходить иностранные бренды из-за слишком высокой конкуренции с маркетплейсами. На данный момент офлайн-рынок в Российской Федерации рассматривают разве что азиатские компании. А в целом наблюдается тренд на массовое закрытие магазинов, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Это связано с агрессивным активным развитием маркетплейсов. Они не платят ни за аренду помещения, ни налоги на персонал в полном объеме. Не на все товары есть сертификат, поэтому это серый импорт. Также такая ситуация связана с налоговой политикой, пояснил эксперт. По его словам, с такой конкуренцией не справляются как российские, так и иностранные компании, в том числе турецкие, на фоне чего магазины закрывают, а их площади передаются ресторанам, кафе и развлекательному сектору. Каждый третий кредит в настоящее время россияне берут на ремонт. Об этом говорится в исследовании одного из банков, которое поступило в редакцию газеты «Ру». Также россияне оформляют займы на рефинансирование ранее взятых кредитов 20%, покупку автомобиля и оплату медицинских услуг по 9%, замыкают пятерку траты на отпуск – 5%. Мужчины чаще всего берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, более ориентированы на здоровье и отдых. Они в полтора раза чаще мужчин оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в два раза чаще, чем холостые. И в завершении выпуска. В России растет спрос на классическую мужскую одежду. Об этом рассказал основатель одного из брендов Александр Капустин. «Мы делаем коллекцию более широкой, увеличивая количество цветовых моделей и категорий. Заказ коллекции вырос на 121% к прошлому сезону», — заявил эксперт. Среди возможных причин роста интереса россиян к классическому стилю Капустин назвал стремление мужчин к комфорту и общее развитие культуры костюма. В России культура костюма становится более развитой, мужчины отдают предпочтение комфорту и высококлассным качественным материалам. Удобство и качество побеждают в гонке с сиюминутной модой, объяснил бизнесмен. По его словам, в 2026 году в топ-5 самых популярных предметов гардероба в магазинах бренда вошли пиджаки, брюки, поло с коротким рукавом, сорочки и лоферы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: «Доктор Дент», Усть-Слабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо, но главное

0: которые сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен к городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс-агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей и знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70. В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше 150. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли 2 несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: Радио. Радио. Радио. На 107.9 FM.
1: Реклама. На УФМ.
3: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на топлига.ру.
4: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта. Огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов. Найдешь в магазинах «Стелс». Усть-Лабинск. Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
2: 8 мая, 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Краснодарский край вошел в число 21 региона, которым списали две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для Кубани объем списания составил 24 миллиарда 54 миллиона 713 тысяч 300 рублей. Объем списанных средств соответствует вложениям регионов в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов, развитие промышленности и реализацию национальных инвестиционных проектов. Мишустин отметил, что такие меры остаются одним из наиболее эффективных способов поддержки развития инфраструктуры и создания благоприятных

0: благоприятных условий для бизнеса. В апреле жители Краснодарского края активно выражали свое мнение в соцсетях, причем наибольшее число обращений касалось качества дорожного покрытия и состояния прилегающих территорий. Эти данные были озвучены в ходе расширенного совещания под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, посвященного деятельности Центра управления регионом. Наибольшую обеспокоенность у граждан вызывали состояние дорожной инфраструктуры, вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, обращения с бытовыми отходами. Стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В этом году жители могут выбрать одну из трех территорий. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам по улице Пушкина от Пролетарской до Комсомольской, благоустройство сквера в 302-м квартале и благоустройство общественной территории сквер по улице Ленина 68 и Ленина 70 в Усть-Лабинске. Проголосовать можно до 12 июня. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. Депутат Суворовского сельского поселения Роман Оревян совместно с учащимися и педагогами школы номер 9 организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для наших бойцов в зону проведения СВО. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Особое место в посылках заняли письма от школьников с теплыми словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. В России растет средний срок автокредита как на новое авто, так и на машины с пробегом. В марте этого года он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск-ФМ. Усть-Лабинск-ФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД, Усть-Лабинск, Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
7: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону +7 918 123 43 43.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Возрожденная «Волга» сертифицирует третью модель. Компактный кроссовер К40 построен на базе китайского «Geely Atlas». Скорее всего, отличия от оригинала будут минимальны. Напомним, уже оформлены документы на первую модель. К50 на базе «Манжара» встанет на конвейер в ближайшее время. На очереди седан C40 на базе «Preface». Новый Чанган Юни S оказался дешевле, чем ожидалось. Кроссовер в базовой комплектации стоит от 3 миллионов рублей. В топовый на 200 тысяч дороже. Конкурирующий Geely Atlas стоит почти 3,5. На цену позитивно повлиял запуск российского производства. Чанган Юни S теперь выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде. АвтоВАЗ запустил сервисную компанию «Нива Тревел». У внедорожников бесплатно заменят несколько сальников в трансмиссии. Ранее многие владельцы новых машин столкнулись с течами масла из раздаточной коробки и редукторов мостов. Поэтому в АвтоВАЗе решили провести профилактику. Проверить машину на отзыв можно через официальный сайт «Лады». У многих автопроизводителей есть спортивные линейки моторных масел. Например, у Toyota, кроме штатных масел под своей маркой, есть Toms. Это отдельная марка масел, которая испытана автогоночными сериями, мотокроссом и другими соревнованиями. Спортивные масла рассчитаны на более жесткие нагрузки. Длительную езду по трассе, в жару, пробки, активную езду и не только. Подробнее о различиях обычных и спортивных масел расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио.

0: Реклама на УФМ.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
4: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look». Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Услабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
8: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А, телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта 2027 года, об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что были внесены изменения в правила проведения экзаменов на право управления автомобилями и выдачи водительских удостоверений. Теперь практически экзамен на право управления транспортным средством назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теоретической части. Если гражданин не сдал такой экзамен в 6-месячный срок, то ему назначат повторное тестирование теории, которое проводится не позднее 30 дней со дня истечения 6-месячного срока. За срыв цветов с городской клумбы может грозить административный штраф или даже уголовная ответственность. Об этом сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Растения имеют конкретную стоимость, которая складывается из закупочной цены, работ специализированных организаций по высадке и дальнейшему уходу. Поскольку такие работы финансируются городом, высаженные цветы являются чужим имуществом. В случае их умышленного повреждения ответственность наступает в зависимости от тяжести деяния, объяснил специалист. И в завершении выпуска самым бюджетным способом срочного похудения перед летним отпуском оказалась яблочно-кефирная диета. Недельный рацион по такой схеме обойдется россиянам в 1747 рублей. Об этом газете «Ру» рассказали аналитики сервиса «Пакет» от X5. Специалисты сравнили стоимость продуктов для четырех популярных

Экспресс-диет, рассчитанных на 7 дней. В список вошли гречнево-куриная, яблочно-кефирная, яичная и так называемая модельная диета. По данным аналитиков, при яблочно-кефирной диете человеку предлагается съедать 5 яблок в день и выпивать 3 стакана кефира, равномерно распределяя продукты на 3 приема пищи. Такой вариант оказался самым дешевым среди рассмотренных. На втором месте по стоимости оказалась яичная диета. Продукты для нее на неделю будут стоить 2042 рубля. Этот рацион включает яйца, грейпфрут и овощи, 2 яйца и грейпфрут на завтрак, 1 яйцо и овощи на обед, а также 2 яйца и овощи на ужин. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
0: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калеврахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопрос. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
3: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
4: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Бинокль с искусственным интеллектом способен распознавать объекты в полной темноте. Гонконгский стартап SCOPIX представил одноименный бинокль с поддержкой искусственного интеллекта. В отличие от классических приборов ночного видения, новинка не только видит в темноте, но и помогает пользователю понять, что именно он смотрит. Устройство анализирует изображение в реальном времени и распознает объекты — от животных до достопримечательностей. После этого система выводит информацию — название, описание или даже среду обитания, если речь о животном. При желании данные можно озвучить, чтобы не отвлекаться от наблюдения. Заявленная точность достигает 98%, но может зависеть от конкретных условий. С технической стороны бинокль использует специальный сенсор уровня Starlight и инфракрасную подсветку с длиной волны 850 нанометров. Это позволяет видеть почти в полной темноте на расстоянии до 300 метров. Бинокль поддерживает 8-кратный цифровой зум, запись видео в 4К и съемку фото с разрешением 8 мегапикселей. Материал записывается на встроенный накопитель объемом 32 гига с возможностью расширения картами памяти. Устройство весит около 410 граммов, поддерживает установку на штатив и работает до 4 часов от одного заряда. Корпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Поставки ожидаются в августе.
1: Радио

0: реклама на УФМ.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
3: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
4: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
3: Доктор Дент, Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
4: Наш любимый пациент. Приходи к нам в Доктор Дент.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7.
5: 918-47-48-7.
6: Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. У Липовой аллеи в Усть-Лабинске новое лицо, но главное – сохранили историю. Там появились современные информационные таблички. Место стало еще ухоженнее и привлекательнее для прогулок. Обновление организовал фонд «Вольное дело Юг». Помогали те, кто неравнодушен городу. Кадеты, участники движения первых, молодежный совет, прогресс-агро и представители администрации. Липовая аллея – это не просто сквер. Это живое наследие народного кинофестиваля «Земля отцов. Моя земля». Он проходил в Усть-Лабинске с 2006 по 2018 год. Больше 10 лет фестиваль объединял тысячи зрителей и знакомил с большим кино и выдающимися артистами. Деревья выросли, и чтобы память об этом масштабном проекте жила, нужны были новые таблички. Теперь история сохранена для будущих поколений. Отдельное спасибо городскому дому культуры и музею. Чистота на улицах – залог комфорта для жителей. В Усть-Лабинском районе продолжают наводить порядок. Сотрудники администрации и подведомственных учреждений уже побелили деревья и опоры ЛЭП, собрали бросовый мусор и покрасили дорожное ограждение. В Александровском поселении к работе подключились и сами жители. Они скосили сорняки и тоже обновили ограждение. Администрация района призывает всех неравнодушных присоединиться. Сделаем улицы чище вместе. Это несложно, а результат порадует каждого. Новость для тех, кто хочет изменить свой город. В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства. Проект называется «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Усть-Лабинска предстоит выбрать одну из трех территорий. Варианты такие. Первое. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам на улице Пушкина. Второе. Сквер в 302-м квартале. И третье. Общественная территория на улице Ленина. Дома 68 и 70.

0: В Краснодарском крае полицейские, казаки, дружинники и сотрудники администрации провели совместный профилактический рейд. Что проверяли? Частные дома и квартиры. Их больше 150. 4 гостиницы и 2 гаражно-строительных кооператива. Жителям раздавали памятки, как не попасться на уловки телефонных мошенников и не нарваться на фальшивые деньги. Итоги операции таковы. Проверили 21 подучтенного человека. Выявили 14 административных нарушений. Из незаконного оборота изъяли больше 150 литров алкоголя и 300 килограммов черного металла. Осмотрели 35 машин и нашли 2 несовершеннолетних, которые нарушили краевой детский закон номер 1539. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ. Реклама на УФМ.
1: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
7: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Кирпич Новокубанского, Губского, Славянского, силикатного заводов. Газобетонные и отсевные блоки. Забутовочный кирпич. Информация по телефону 8-918-111-73-76.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7 918 123 43 43.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа, бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заплотненная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Откройте гриль-сезон вместе с магазинами «Моя Станица». С 20 апреля по 15 мая совершайте покупки и участвуйте в еженедельном розыгрыше призов. Сочная корейка, ароматные колбаски, нежный шашлык, набор фирменных соусов. Все, что нужно для вкусных выходных.
6: Условия розыгрыша уточняйте у продавцов.
7: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
8: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
9: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки. Порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: чувств.
1: Знаешь, я подумал о том, что могло тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметрах от меня. Я бы никогда ни за что

0: на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Из российских торговых центров начали уходить иностранные бренды. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Из российских торговых центров начали уходить иностранные бренды из-за слишком высокой конкуренции с маркетплейсами. На данный момент офлайн-рынок в Российской Федерации рассматривают разве что азиатские компании. А в целом наблюдается тренд на массовое закрытие магазинов, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Это связано с агрессивным активным развитием маркетплейсов. Они не платят ни за аренду помещения, ни налоги на персонал в полном объеме. Не на все товары есть сертификат, поэтому это серый импорт. Также такая ситуация связана с налоговой политикой, пояснил эксперт. По его словам, с такой конкуренцией не справляются как российские, так и иностранные компании, в том числе турецкие, на фоне чего магазины закрывают, а их площади передаются ресторанам, кафе и развлекательному сектору. Каждый третий кредит в настоящее время россияне берут на ремонт. Об этом говорится в исследовании одного из банков, которое поступило в редакцию газеты «Ру». Также россияне оформляют займы на рефинансирование ранее взятых кредитов 20%, покупку автомобиля и оплату медицинских услуг по 9%, замыкают пятерку траты на отпуск – 5%. Мужчины чаще всего берут кредиты на ремонт, строительство и покупку автомобиля. Женщины, напротив, более ориентированы на здоровье и отдых. Они в полтора раза чаще мужчин оформляют займы на медицинские услуги и отпуск. При этом семейные клиенты оформляют кредиты в два раза чаще, чем холостые. И в завершении выпуска. В России растет спрос на классическую мужскую одежду. Об этом рассказал основатель одного из брендов Александр Капустин. «Мы делаем коллекцию более широкой, увеличивая количество цветовых моделей и категорий. Заказ коллекции вырос на 121% к прошлому сезону», — заявил эксперт. Среди возможных причин роста интереса россиян к классическому стилю Капустин назвал стремление мужчин к комфорту и общее развитие культуры костюма. «В России культура костюма становится более развитой, мужчины отдают предпочтение комфорту и высококлассным качественным материалам. Удобство и качество побеждают в гонке с сиюминутной модой», — объяснил бизнесмен. По его словам, в 2026 году в топ-5 самых популярных предметов гардероба в магазинах бренда вошли пиджаки, брюки, поло с коротким рукавом, сорочки и лоферы. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Усть-Лабинск».

0: Реклама на УФМ.
1: Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95. АО «Сахарный завод «Свобода» требуется электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП-ИА, электрогазосварщик. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17. 8-918-990-85-17.
2: Стоматология «Доктор Дент» – это красивая улыбка, уверенность и здоровье.
3: Лечение зубов под дентальным микроскопом. Все виды стоматологических услуг.
2: «Доктор Дент», Усть-Лабинск, улица Красная, 176А. Телефон 8-918-347-56-77.
3: Наш любимый пациент. Приходи к нам в «Доктор Дент».
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 8 мая в 18:00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу». Продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Краснодарский край вошел в число 21 региона, которым списали две трети задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для Кубани объем списания составил 24 миллиарда 54 миллиона 713 тысяч 300 рублей. Объем списанных средств соответствует вложениям регионов в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов, развитие промышленности и реализацию национальных инвестиционных проектов. Мишустин отметил, что такие меры остаются одним из наиболее эффективных способов поддержки развития инфраструктуры и создания благоприятных условий для бизнеса. В апреле жители Краснодарского края активно выражали свое мнение в соцсетях, причем наибольшее число обращений касалось качества дорожного покрытия и состояния прилегающих территорий. Эти данные были озвучены в ходе расширенного совещания под председательством губернатора региона Вениамина Кондратьева, посвященного деятельности Центра управления регионом. Наибольшую обеспокоенность у граждан вызывали состояние дорожной инфраструктуры, вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, экологии, обращения с бытовыми отходами. Стартовало всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. В этом году жители могут выбрать одну из трех территорий. Благоустройство территории за памятником воинам-колхозникам по улице Пушкина от Пролетарской до Комсомольской, благоустройство сквера в 302-м квартале и благоустройство общественной территории сквер по улице Ленина 68 и Ленина 70 в Усть-Лабинске. Проголосовать можно до 12 июня. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. Депутат Суворовского сельского поселения Роман Оревян совместно с учащимися и педагогами школы номер 9 организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для наших бойцов в зону проведения СВО. В состав груза вошли продукты питания, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Особое место в посылках заняли письма от школьников с теплыми словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой с победой. В России растет средний срок автокредита как на новое авто, так и на машины с пробегом. В марте этого года он составил почти 6 лет, увеличившись примерно на 15% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом пишут ведомости. Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском, Ставропольском и Пермском крае, а также в Тюменской и Волгоградской областях. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс», успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: 14 июня. Фестиваль спорта «Суворов Трейл» в Усть-Лабинске. Всего час от Краснодара. Забеги для детей и взрослых. Сап-соревнования на озере, палаточный городок и море активностей. Проведите выходные ярко. Регистрация на topliga.ru.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: Реклама на УФМ. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции «УФМ» представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: ЛПХ Елены Шевелевой предлагает рассаду цветов собственного производства. Петуния, фуксия, колиусы, калибрахоа бегония, готовые кашпо и многое другое. Обращаться по адресу: Заполотняная, 157. Телефон 8-918-415-0514. 8-918-415-0514.
2: Закупаем поддоны дорого, в любых количествах. Звоните 8-918-967-9671. Организация приглашает на сезонную работу грузчиков, водителя кары, операторов на линию, разнорабочих. График смены, заработная плата 300 рублей в час. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Карла Либкнехта, 230. Телефон 8-918-447-29-95. 8-918-447-29-95.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненная, 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Проверить уплату утильсбора теперь можно на сайте таможенной службы. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Приморье состыковали новый автомобильный мост на границе России и КНДР. Две страны разделяет русло реки Туманное. В 2024 году начали строить автомобильный мост. Открыть движение планируют в июне. Раньше автомобильного сообщения между Россией и КНДР не было. Скоро грузы будут возить и по автодороге. Водители-дальнобойщики смогут посетить одну из самых закрытых стран в мире. Возможно, в будущем такая возможность появится и у автотуристов. Но пока КНДР открыт только для организованных групп. Проверить информацию об уплате утильсбора теперь можно на сайте Федеральной таможенной службы. Раньше для этого приходилось пользоваться платными сервисами. Новый сервис пригодится не только тем, кто планирует покупку автомобиля за границей. Если вы приобретаете автомобиль в России, который ранее ввезли параллельным импортом, тоже обратите внимание. Теперь машину можно пробить по ВИНу и выяснить, уплачен ли за нее утильсбор. Если этого не сделать, есть риск купить автомобиль с долгами по налогам. В Московской области запретят продажу бензина подросткам. В местном парламенте приняли решение изменить закон с 1 сентября этого года. Исключение сделают только для водителей мопедов и мотоциклов, у которых есть права категории. Документы нужно предъявлять на кассе аналогично покупке алкоголя. Меру вводят из-за резкого роста аварий с участием подростков на питбайках и квадроциклах. Запрет покупки бензина должен затруднить их доступ за руль. Впрочем, еще важнее, чтобы опасность такой техники осознавали их родители. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
5: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуется грузчик, подсобный рабочий, специалист по ГО и ЧС, слесарь-ремонтник подвижного состава. Обращаться по телефону 8-918-990-85-17, 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Депутат Сергей Миронов предложил покрывать 50% стоимости аренды жилья молодым семьям при рождении первого ребенка, об этом сообщает ТАСС. По его словам, эта инициатива должна коснуться всех молодых семей, в том числе и студенческих. Парламентарий также призвал запустить государственную программу строительства семейных студенческих общежитий. Кроме того, ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первенца в студенческих семьях. По мнению Миронова, сегодня в условиях инфляции пособие должно быть не менее 100 тысяч рублей. В некоторых регионах России уже ввели такую выплату, необходимо вводить ее по всей стране, подчеркнул политик. Объективной необходимости вводить обязательную замену паспорта россиянам в 60 лет нет, заявила газете «Ру» адвокат Екатерина Зотова. Депутат Госдумы Игорь Антропенко накануне заявил, что в России нужно ввести замену паспорта в 60 лет в связи с увеличением продолжительности жизни. По его словам, сейчас она составляет чуть более 74 лет. По словам депутата, после 60 лет такая мера может быть востребована, поскольку с возрастом внешность человека заметно меняется. Из-за этого могут возникать сложности с подтверждением личности, в том числе при посадке в самолет или поезд. Сейчас граждане России получают паспорт в 14 лет, а затем меняют его в 20 и 45 лет. И в завершении выпуска. В Западной Турции археологи обнаружили редкие остатки деревянных дверей возрастом около 4000 лет. Находка сделана при раскопках кургана Сейтимер-Хиюк. Обычно органические материалы, такие как дерево, не сохраняются, поэтому древние двери археологи реконструируют лишь по косвенным признакам – проемам, порогам и камням для петель. По оценкам ученых, двери состояли из нескольких досок и могли соединяться без металла с помощью деревянных креплений. Находка считается уникальной. Из 174 изученных построек этого же периода подобные остатки обнаружены лишь в трех. Археологи отмечают, что даже такой простой элемент, как дверь, помогает лучше понять повседневную жизнь древних людей, вопросы безопасности, приватности и организации пространства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. Плюс 7-918-123-43-43.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Реклама на УФМ.
1: 8 мая, 18.00, Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на UFM.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио. Радио. Радио УФМ.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел.

0: на 107.9.
1: Реклама на УФМ. 8 мая в 18.00. Дворец культуры «Кубань». Компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Рекламо на УФМ.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: реклама на УФМ.
1: 8 мая, 18.00, Дворец культуры «Кубань», компания «Арт-шоу», продюсерский центр «Арт Рекордс» при поддержке радиостанции УФМ представляют большой праздничный концерт ко Дню Победы. Победа одна на всех. Яркое шоу и любимые песни, которые прошли сквозь поколения и до сих пор трогают до глубины души. Билеты в кассах Дворца культуры «Кубань». Справки по телефону. +7 918 123 43 43.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

люди часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Что у тебя в инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.
1: Я расскажу тебе о том, что далеко еще весна.